У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь, сползают капли по стеклу. А если ты

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио.
1: Встречай новый день без меня.

0: радио Югра.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. В одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.

0: Радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
2: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение к

0: 10% на цену плюс 10% бонусов на карту СОМ. С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах СОМ. Ив Дрыгин, Константин Дмитриевич, УГРН П 304-662-533-100-101. 2026 год.
1: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения. Вяленая и слабосоленая рыба.

0: Магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

ночи только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: they don't have all night. You gotta go in the morning.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-101. 1026.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
10: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба.

0: Карстин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12.00.
1: Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Важен каждый.
3: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
2: Важен каждый.
4: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают нашему обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый из нас. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я вот тут подсчитала сегодня, что за те два года, которые мы ведем с тобой программу «Важен каждый», у нас в эфире побывали более 60 уже общественных некоммерческих организаций, ну, представители этих организаций, и каждый из них уникальный, занимаются совершенно разными прекрасными делами, но так или иначе объединены одной общей целью – делать благо, да, для нашего региона и для жителей Югры. И вот когда у нас появляются в регионе какие-то новые некоммерческие организации, особенно с очень вдохновляющей правильной такой миссии, мы, конечно, хотим с ними познакомиться поближе и сами, и наших слушателей тоже познакомить. Потому что совсем недавно у нас в Югре появилась слэдж-хоккейная команда «Север». Ну и еще спустя какое-то время появилась некоммерческая организация, которая с этим клубом непосредственно связана. Пока все очень запутанно и непонятно, но мы сейчас будем разбираться в деталях, и все нам...
4: Будет у нас такое мини-журналистское расследование.
5: Да, все нам станет понятно. На самом деле тема важная и актуальная, потому что здесь и про спорт, и про слэдж-хоккей, который у нас в Югре очень любят и уважают.
4: И про ветеранов.
5: И про ветеранов СВО, про их адаптацию. Здесь на самом деле столько тем, которые сейчас для нашей

0: Twitter/Хоккейного клуба «Север». Здравствуйте, Ольга и Константин.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня сейчас скромно так объявили.
0: Хотите перечислить? Ольга тоже...
2: В следующем эфире.
0: Разносторонняя личность на самом деле, да. Но сегодня мы здесь конкретно общаться про вашу деятельность непосредственно. И я думаю, слушатели наши внимательные уже заметили, что у вас одинаковая фамилия. Это же не секрет, что вы супруги, да? Мы можем об этом сказать?
2: Да, сестрой.
1: Сегодня вроде еще, да?
2: Да, супруги.
0: Супруги.
1: У нас сегодня такой уникальный опыт. Знаете, вот впервые в жизни буду общаться с людьми, которые организовали команду, вывели ее в ранг клуба спортивного. И это вот то же самое, что, например, с основателями Манчестер Юнайтед, да, пообщаться. Ну, то есть когда-то это было просто объединение людей по интересу. Угу. Собрались футболисты, которые, да, давай будем вместе играть. А давай. А потом пошло-поехало, сейчас, извини меня, где этот клуб?
0: Я думала, ты скажешь, у нас сегодня уникальная ситуация, когда две семейные пары в студии. Это, кстати,
1: тоже
0: интересно.
1: Да.
0: Начнем, наверное, с Константина. Да, Константин, расскажите, в прошлом году появился слэш-хоккейный клуб «Север». Как появился, с чего все началось вообще? А потом мы к Ольге перейдем.
3: Всем добрый день. Вообще, изначально у нас название нашей команды был не «Север», ЮСКА, Югорский слэш-хоккейный клуб «Армия». А появилась наша команда в прошлом году, в 2025 году, в январе месяце, перед Кубком защитника Отечества, который у нас в Ханты-Мансийске проходил.
0: Помним, да.
3: При поддержке Центра адаптивного спорта, при поддержке правительства Югры, специально создавалась эта команда для того, чтобы восстанавливать ребят после специальной военной операции, потому что слэш-хоккей, он один из самых лучших видов спорта, где проходит очень быстрая реабилитация. Вот, и...
0: То есть цель была именно вовлечь в спорт ветеранов СВО?
3: Да, в адаптивный спорт, чтобы ребят восстанавливать. Угу. Вот, и это у нас здорово получилось.
1: А как вы вообще, ну, то есть команда, сколько человек это? Минимум, давайте, минимум сколько должно быть?
3: Ну, конечно, хочется 15 полевых и 2 вратаря.
1: Так, то есть у вас же там вот эта история,
3: пятерки, 2 вратаря.
1: Звенья, пятерки,
3: да,
1: вратари.
3: Совершенно верно.
1: И я в хоккее разбираюсь, ну, примерно как Марина, то есть вообще никак, да?
0: Больше
1: по футболу,
0: фанат,
1: но
0: да?
1: Примерно понимаю, что должен быть какой-то состав, да? Там есть минимум заявки, есть максимум, вот эти все вещи. То есть вы 17 человек минимум должны были найти, и не просто найти, а еще и понять, кому больше подойдет быть на воротах, кому больше подойдет в защите, кому в атаке. А эти спортсмены, люди, они вообще какой-то имели отношение к хоккею или к слэдж-хоккею? Держали ли клюшку? Или это был с нуля просто набрали?
3: Большинство ребят даже и не представляли, что такое хоккей. Может быть, в детстве бегали с клюшкой по корту, вот, а так они не знали даже, с какой стороны шлем одеть.
0: Ого. Как вы их искали? Где вы этих ребят нашли? Они сами изъявили желание? Или как-то? Как у вас коннект случился вообще?
3: Вообще ребят нашли с помощью Фонда защитника Отечества. У нас в регионе проводится большая работа для поддержки ребят. Угу. То есть и вот ребята после СВО, которые уже здесь находились, на реабилитации.
1: Но они все
3: вот
1: были на карандаше, да, условно,
3: да,
1: говоря? У фонда,
3: да,
1: выбросили клич, да, кто отозвался, пришли к вам.
0: А сколько отозвались человек изначально? Сколько у вас сейчас?
3: Изначально, в прошлом году, первый раз в Кубке защитника Отечества приняли, набрали 2 пятерки ребят.
0: Угу.
3: То есть 2 пятерки и вратарь.
1: Один?
3: Да,
1: ага,
3: да.
0: И вы уже играли в таком составе, получается?
3: Мы не то, что сначала играли, мы сначала учились кататься на санях.
0: Угу, то есть вообще с азов.
3: Понимание, да, то есть я прямо могу сказать, что любой человек придет, сядет в санки, он будет кувыркаться как неваляшка.
0: Угу.
3: То есть для того, чтобы научиться кататься на санях, нужно время, ну и плюс минимальная физическая подготовка. Слэш-хоккей, он очень интересный, уникальный вид спорта. Но дело в том, что он и тут же очень тяжелый,
0: угу,
3: вид спорта, и не каждый может научиться.
1: Вот энергозатратный, требует определенной физической подготовки, координации, ловкости. И при всем при этом
3: совершенно
1: вы в январе решили организовать команду. А когда вот проходили у вас эти соревнования?
3: В марте у нас проходил...
1: То есть на подготовку 2 месяца было?
3: Да.
0: Обалдеть. Да. И что, получилось?
1: И вы подготовились и выступили. И какие итоги?
3: Из 20 команд мы заняли 6-е место.
0: Ого!
3: Да.
0: Это очень круто.
3: Да.
0: Учитывая, что у вас времени на подготовке толком-то и не было.
1: Так, 6-е место заняли.
3: Если честно, то есть там практически все были

0: высочайшего уровня. Буквально 3-4 команды, они на пару лет пораньше сформировались, а остальные команды, ну, один уровень примерно, плюс-минус.
1: Я понимаю, что у нас в игре, в принципе, все понимают, что такое слэдж-хоккей, потому что у нас это в регионе развита достаточно история. Или я ошибаюсь? Ведь у нас развит слэдж-хоккей?
0: Ну, конечно. Процентов 10 населения, возможно, знают, что такое слэдж-хоккей.
2: Нет, ну, у нас 15 лет существует команда «Югра», ты чего?
1: Тогда давайте, вот для тех, кто, может быть, еще не знает, расскажите основные особенности и отличия.
3: Я знаю, как задать этот вопрос. Вы футбол любите?
0: Ну, нет.
3: Ну, нет. Ну, знаете команды нашей российской премьер-лиги, да?
0: Плюс-минус.
3: Если брать, например, вот слэдж-хоккей наш региональный, с какой командой по значимости для российского футбола можно сравнить?
0: Тут нельзя сравнить. Слэдж-хоккей — это паралимпийский вид спорта.
3: Это понятно. Я хочу понять, насколько мы круты. Ну, если мы говорим, хоккейный клуб «Югра», да, существует. Мы знаем, что он там, ну, всех выигрывает периодически, становится чемпионом, периодически выигрывает в кубке. Вот. А у нас слэдж-хоккей для «Югры» — это, ну, типа, мы занимаемся, или у нас есть амбиции быть чемпионами постоянными в своей лиге?
0: У нас в «Югре» слэдж-хоккей существует с 2009 года. Вот я, к примеру, в команде с 2011 года был. То есть я практически уже отыграл свое, ну, на профессиональном уровне. У нас в «Югре» наш слэдж-хоккейный клуб «Югра» очень мощная команда. Семикратные чемпионы России.
1: Круто. Круто. Ну, я этого не знала, кстати, что
2: у нас много ребят, кто в Паралимпийских играх участвовал в 2014 году.
0: У нас в команде 4 человека, заслуженные мастера спорта, которые участвовали в Паралимпийских играх в Сочи 2014
2: стали год. Стали серебряными призерами.
1: Ну, это включая вас, да, Константин?
0: Четверо. Да, включая меня. Мы играли и на чемпионатах мира, и Европы, то есть разные международные турниры. Наш слэдж-хоккейный клуб «Югра» очень мощная команда.
1: Угу. Так вот все-таки в чем, если можно так выразиться, принципиальное отличие от классического хоккея именно слэдж-хоккея?
0: Принципиального отличия нету, только то, что мы сидим горизонтально, у нас две клюшки, мы толкаемся руками, правила практически одинаковые. Есть минимальные нюансы по силовым единоборствам, но от динамичности, зрелищности практически ничем не отличается.
3: И вы вот, кстати, сказали, да, что это очень энергозатратно и физически затратно. Я смотрел сюжет у нас на телеканале «Югра», как к вам в слэдж-хоккей пришел, ну, я не имею в виду вот к вам, да, в клуб, вообще в целом в слэдж-хоккей пришел попробоваться хоккеист из хоккейного клуба «Югра». И он буквально там, не знаю, через 10 минут говорит: «Я все, я не могу, как вы вообще тут держитесь». Ну, то есть, это человек-спортсмен, профессионал, который каждый день тренируется там по несколько часов.
1: Ну, и, кстати, вот Константин говорит, принципиального отличия нет, а потом начал перечислять все отличия, и мне кажется, они принципиальны все. Ну, правда, это уже совершенно другая история.
2: Ну, может, имеете в виду в правилах?
1: Ну, да, я понимаю.
0: Я про правила и сказал, да. Если взять хоккеистов профессиональных, они вертикально, да, ну, катаются, вот, и у них очень развиты ноги. А в слэдж-хоккее, наоборот, руки очень развиты, то есть верхний плечевой пояс очень мощный. И поэтому я говорю, даже любому профессиональному спортсмену сесть в санки и покатить — это, ну, практически нереально. Это делают только единицы.
1: Ну и вот теперь давайте поговорим про принципиальные еще отличия именно вашего конкретного клуба «Север». У вас там ребята бойцы СВО. Это первое принципиальное отличие. То есть это исключительно ребята, которые вернулись с поля боя, скажем, да, и продолжают теперь на другом уже поле. Спортивные бои продолжают,
0: верно.
1: Да? И второй момент. Ребята, которые вернулись и, по сути, остались без нижних конечностей. Правильно?
0: Да, в слэдж-хоккее в основном играют ребята с ампутацией. У кого-то одна нога, у кого-то две ноги. Вот в этом и отличие есть.
1: А сколько вас сейчас? Вот мы поняли, что изначально было, там вот набрали по 2 пятерки вратарь, а сейчас вас уже много? Растете?
0: Потихоньку. Тот старый состав, половина того состава уже нету. У кого-то не получилось по работе, у кого-то не получилось по здоровью, по каким-то там семейным обстоятельствам. Мы сейчас ведем набор. Сейчас нас на данный момент 12 человек в команде полевых и 3 вратаря. Вот. Но мы до сих пор ведем набор, наши двери открыты. Сегодня вот я звонил созванивался с парнем из советского. Вот он молодой парень, ему 30 лет. Я надеюсь, что он у нас в новом сезоне придет к нам в команду, и мы будем учить его играть в слэш-хоккей.
1: Круто, вы сказали советского. Я как раз сижу и думаю, вы же, получается, объединяете ребят со всей игры, да? Как у вас это организовать-то получается?
0: Да, совершенно верно. Мы сборная округа по слэш-хоккею. У нас ребята со всего региона. Свартовска, потом с Мегиона, с Сургута, вот сейчас вот с Советского, с Нягани есть Чи, ребята.
2: А? Покачи.
0: Нет, с Покачи пока нету.
3: Но базируетесь вы...
0: Базируемся мы в Ханты-Мансийске. У нас проходят учебно-тренировочные сборы в Ханты-Мансийске. Ребята со всего округа приезжают в Ханты-Мансийск, заселяются в гостиницу, живут в гостинице. Мы здесь тренируемся, и после учебно-тренировочного сбора, возможно, выезды, ну и были у нас выезды в прошлом году сразу же на чемпионат России.
2: Ух ты.
0: В прошлом году, в этом сезоне, то есть мы провели 4 этапа чемпионата России. Вот это первый этап у нас был в августе, это был для нас дебютный этап.
2: Так.
0: Мы там стали вторыми. Смотрите, есть две лиги сейчас появилось. Вот, в связи с тем, что сейчас в России больше 30 СВОшных команд по слэш-хоккею, появилась вторая лига, Лига Героев.
2: Mm-hmm.
0: Вот, и мы сейчас на данный момент участвуем в Лиге Героев на чемпионате России. То есть это официальный чемпионат России. Из Лиги Героев можно перейти в высшую лигу. То есть в этом году две команды перейдут в высшую лигу.
3: Ну, тот, кто, соответственно, по итогам сезона займет первое и второе место, да?
0: Да. Да,
3: вы,
0: да,
3: получается, 4 этапа уже у вас было. А всего сколько этапов за год?
0: Вот 4.
3: В календарном. 4. То есть вы уже откатали.
0: Мы уже откатали,
2: и стали,
0: да,
2: третьими.
3: И стали третьими.
1: По итогам
3: третьими
1: всех этапов. Угу.
0: Да,
1: очень круто.
0: Да, да.
1: Очень круто.
0: Ну, то есть мы прошли 4 этапа и заняли бронзу чемпионата России. Я, конечно, как тренер сначала расстроился.
1: Да ладно.
0: Да.
3: Ну, знаешь, потому что те, кто в финал попадает, они автоматически переводятся в высшую лигу.
0: Да. Да.
1: Но,
0: да,
1: я так понимаю, вот сначала расстроился, но...
0: А потом рассудил все, подумал, и я понял, что нам еще рано быть первыми, вторыми, ну, быть чемпионами России. Потому что кто стал чемпионом России, первое, второе место, они переходят в высшую лигу. А нам туда еще рано. А в высшей лиге там играют ребята-профессионалы. А у нас в Лиге Героев не только ребята СВО играют, у нас и юниорские команды играют. То есть у нас смешанные составы. И на данный момент, пока команда у нас молодая, я играю вместе с ребятами как играющий тренер.
2: О,
0: в раздевалке я тренер, ага, а на поле я как игрок.
2: На самом деле ребятам очень повезло, потому что Костя, во-первых, он профессиональный слэш-хоккеист, во-вторых, он на равных с ними, он такой же, как и они, тоже так же с ампутацией. Он, ну, я считаю, что это просто подарок судьбы, mm-hmm, такой тренер. Не потому, что он мой муж, а на самом деле у них вот получилась такая большая, дружная, огромная семья. Вот, и у ребят горят глаза, и они очень уважают Костю. Вот прям смотришь на них, и у меня аж прям вот ком в горле иногда.
1: Как вы находите ту грань, когда надо же очень строгими и требовательными быть, но при этом как-то, ну, во-первых, свои, как бы, ребята уже родные там.
3: Да, это не надо никакую грань искать. Это же вообще огромное преимущество, на самом деле, быть играющим тренером. Одно дело, когда ты с бортика какие-то указания даешь, да, по тактике, например, а другое дело, когда ты внутри уже этого процесса, внутри игры.
1: Ну, периодически же надо где-нибудь там и голос может повысить, и это нормально у вас там вот это общение строится?
3: Часто ли звучат
1: мачуки? Надо быть жестким и требовательным, но вы же при этом...
2: Иногда приходит и говорит, я сегодня их обматерил.
1: Ну, что? Зато игра, наверное, сразу лучше стала.
2: А потом пряник дал.
1: Понятно, в общем,
0: да,
1: баланс.
0: Нет, на самом деле, я же свою профессиональную карьеру завершил только в прошлом году. Как раз я отыграл чемпионат России, мы стали вторыми, вернулся и ушел на тренерскую работу. И на данный момент я также учусь тренерской работе, как ребята учатся слэш-хоккея.
1: У вас параллельно обучение происходит.
0: Да, у нас параллельно. Ну, на самом деле, у нас все происходит на взаимном уважении. То есть, вот если поначалу ребята, они просто, для них это было как, ну, они не понимали, где они и что, и зачем они вообще сюда пришли, то сейчас, на данный момент, большинство из них, вот основной костяк команды, они уже, можно сказать, профессионалы. Они самостоятельно начинают заниматься, они слушают установки, они стараются выполнять правильно тренерское задание, упражнения, которые мы отрабатываем на тренировках. Да, конечно, иногда приходится повышать голос.
1: Как
0: но
1: и любого тренера,
0: не без этого.
3: А вот эта история, вы говорите, вот они становятся профессионалами, это история профессиональная? То есть у них есть контракты, у них есть зарплата?
0: Практически каждый из них сейчас уже на данный момент трудоустроен в центре адаптивного спорта. У них ставка спортсмена-инструктора. То есть, в принципе, для начального уровня у них уже достойная зарплата.
3: Ну, это такая история. Это не так, что в коммерческом, я имею в виду спорте, когда есть контракт, например, там человек с клубом заключает договор, скажем, да, и получает финансирование от клуба и посвящает всего себя в течение сезона работе именно...
1: Нет, это трудоустройство именно на базе Центра адаптивного спорта.
0: Совершенно верно.
1: Круто.
0: Тут благодаря правительству, нашему правительству Югры, были выделены специальные ставки для ветеранов СВО под слэш-хоккей.
1: Ух ты! Ну, здорово, спасибо большое.
3: А вот некоммерческая организация... Для чего, почему?
1: Да, теперь будем общаться с Ольгой, узнавать, для чего вообще слэдж-хоккейному клубу нужна была своя общественная организация некоммерческая. Но обсудим это уже после рекламы.
4: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв». Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Важен каждый.
1: Мы снова в эфире, и сегодня говорим о слэдж-хоккейном клубе «Север», в котором состоят исключительно ветераны СВО из Югры. У нас в студии тренер клуба Константин Шихов, а также руководитель некоммерческой организации слэдж-хоккейный клуб «Север» Ольга Шихова. Ольга, вот теперь мы с вами пообщаемся как раз. Расскажите, почему вообще возникла необходимость в создании этой организации?
2: Ну, на самом деле, для привлечения партнеров, друзей, ну, партнеров, на самом деле.
1: Поддержка
2: нужна. Да, поддержка нужна, допустим, чтобы даже закупать вот экипировку для команды. Она, на самом деле, не дешевая.
3: Ну, проще говоря, спортсмены у вас, если сидят на зарплате в центре адаптивного спорта, да, сказали?
0: Да.
3: То форму вратарскую купить Центр адаптивного спорта вам не может.
0: А, смотрите, нет. Центр адаптивного спорта нас полностью всем экипирует. Угу. К примеру, начиная от вратаря и заканчивая полевым игроком, санями. Но дело в том, что на данный момент в связи с импортозамещением мы не можем через Центр адаптивного спорта закупать иностранную экипировку. То есть это, к примеру, канадские сани, канадские клюшки, перчатки, там, ЦЦМ, Баур. Вот для этого и была создана...
2: Да,
0: для...
2: некоммерческая организация, да. И, конечно же, это возможность участвовать в грантах губернатора и президентских грантах. Вот сейчас у нас первый грант, мы заявляемся на грант губернатора Югры. Опять-таки же с той целью, чтобы этот грант мы могли использовать для покупки... классных клюшек, классных крак.
1: Современных, вот. Самых крутых, да?
2: Да, да.
0: Я вот с 2013 года тренируюсь на канадских санях.
2: Угу.
0: Вот, и, к примеру, я пробовал разницу нашего российского производства санки и свои, то есть разница чувствуется.
2: Угу. Короче, больше шайб в ворота летит от Кости на канадских санях.
1: Понятно.
2: Ну, хотя у Кости и так они залетают нормально. Вот, поэтому, да, пользуясь случаем, нам вообще важна поддержка, не только, да, материальная, это круто, здорово, у нас есть страничка в социальных сетях, пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте нас, потому что у нас, вот мы запланировали, да, через год турнир Ханты-Мансийске.
0: Да, если у нас получится.
2: Да, ну у нас получится.
1: Если это не секрет, и вы готовы поделиться, расскажите, что, какие планы.
0: А, если все хорошо пройдет, и мы получим грант губернатора, то к 9 мая мы хотели бы провести турнир по УРФО. То есть это наша команда СКК «Север», команда из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга.
1: То есть вы даже уже состав определили?
2: Они готовы к нам приехать.
0: Мы уже с ними созванивались, они... готовы приехать. В Тобольске вот у нас команда появилась тоже среди ветеранов СВО, в Тюмени.
1: Вот, да, вот вы назвали 4 команды, это как раз те, которые сейчас есть в УРФО, правильно я понимаю? Это вот все,
0: да.
1: Все 4.
0: В Омске команда есть.
1: Но это уже чуть дальше,
0: да,
1: в УРФО.
0: Чуть дальше.
1: Ну, когда-нибудь, может быть, уже замахнетесь на более широкий масштаб.
3: Я все сижу, думаю и пытаюсь понять, вот в вашем деле можно, допустим, понять, увидеть, что в Тюмени есть суперкрутой вратарь или суперкрутой нападающий, и мы хотим вот его видеть в своей команде. И как-то его можно заскаутить, там, переманить к нам
1: я
3: сюда.
1: Я так понимаю, что здесь все-таки главная цель поддержать Егор.
3: Я понимаю,
1: да?
3: Не, но все равно же есть какие-то, например, там, стремления, амбиции, там, желание выиграть вот в следующем году чемпионат вашей лиги, да, подняться выше.
1: Ну,
3: туда.
1: А почему нет? Ведь, по сути, мы с тобой тоже переехали в Югру на работу. Нас пригласили на работу, и мы ни разу не пожалели, что переехали, да? Ведь может тоже человек переехать и устроиться на работу в Центр адаптивного спорта и стать вашим однокомандником. Это же тоже возможно?
0: Это возможно в том случае, если, конечно, у нас будет дополнительное субсидирование на клуб, потому что на базе Центра адаптивного спорта мы...
1: Все
0: пока,
1: ставки заняли уже, да?
0: Но пока не можем этого сделать. Uh-huh. Вот, только если через клуб. Конечно, хочется. Uh-huh. Может, мне в команду хочется какого-то профессионального игрока, но мы не можем пока себе этого позволить. Вот, ну и, конечно, в первую очередь хочется воспитать своих игроков. То есть мы молодая команда, и хочется воспитать игроков своих с округа, поддержать своих ребят в первую очередь.
2: Угу.
0: А в дальнейшем, конечно, можно развиваться и идти дальше. Вот. У нас вот в Ханты-Мансийске получается на данный момент из Ханты-Мансийска это 2 вратаря местных, ну, местные ребята и 4 полевых. Ну, вот, а остальные все с округа.
2: Угу.
0: То есть вот у нас даже сборы закончились, основные сборы. А мы с ребятами каждую неделю, 2-3 раза в неделю выходим на лед, катаемся.
2: Ну да.
0: Ну, так по минимуму что-то отрабатываем, учимся. Дальше продолжаем учиться кататься на санях, владеть клюшкой, шайбой, потому что это не так быстро. Ну, дело в том, что ребята приходят, они, ну, большинство из них не спортсмены, они никогда не были даже связаны со спортом. А сейчас вот на самом деле, кто основные ребята в команде, они уже, можно сказать, да я и скажу, что они уже спортсмены. Но
1: переквалифицировались.
3: То есть, получается, ваш клуб это не просто команда, это еще и в какой-то роде академия, да, которая воспитывает собственных спортсменов.
1: Так и есть, с нуля ребята начинают. Я вообще понимаю, что они, получается, до СВО работали там кем угодно, в офисе могли сидеть
3: да.
1: Прошли потом через СВО и сейчас осваивают для себя, по сути, вообще новую нишу. Они становятся профессиональными спортсменами реально с нуля. Это прям новая жизнь у людей.
0: Совершенно верно. Ну вот смотрите, я, к примеру, до травмы, до своей, да, получается, я кем только не работал и где только не работал. То есть я когда потерял ноги, и так получилось, что я в детстве занимался спортом, играл в хоккей, борьбой занимался до армии, после армии я чем только не занимался. После ампутации ног так получилось, что судьба меня обратно вернула и вернула в слэш-хоккей. И вот в слэш-хоккей я с 2011 года, конечно, мы через многое прошли, мы на самом деле учились также сидеть в санях. Со сборной очень выездов было много международных. Нас Европа обыгрывала с разгромными счетами. И буквально через 4 года Европа, конечно, осталась позади. Угу. То есть для сборной России самые, ну, принципиальные соперники — это канадцы и американцы. То есть вот я про что хотел сказать, что я даже и не думал, что судьба меня когда-то вернет в спорт. И можно сказать, я в слэш-хоккей-то и не умел играть. Я к чему-то, что вот, к примеру, приходит человек после СВО, и в первую очередь для него это вообще такой моральный подъем, реабилитация. Я вижу по ребятам, как у них глаза горят. Сначала, конечно, им тяжело, у них не получается. Но со временем они просто уже без тренировок не могут.
1: Но это на самом деле ведь речь не только про физическую адаптацию, про реабилитацию. Это действительно какая-то новая жизнь у ребят. Вы их вовлекаете в такую атмосферу, в такую среду, где у них появляются какие-то новые цели, достижения, они видят смысл, для чего и почему они это делают, видят первые результаты, причем очень крутые, третье место, ничего себе, в России. Ну, то есть это реально мотивация жить дальше и жить уже по новому сценарию, конечно, да, но жить на очень крутом, качественном уровне и быть именитыми спортсменами, а я уверена, что когда-то вы все станете именитыми спортсменами и перейдете обязательно в эту высшую лигу. Ну и получается, что особенность еще, опять же, вот ваша, да, Константин, то, что вы сами прошли этот путь, когда-то с нуля там вот это все начинали, и вам сейчас проще это ребятам все показать, рассказать, потому что, ну, вы понимаете, каким сейчас сложно. Да-да-да, конечно.
2: Да, и Костя, на самом деле, вот еще раз повторюсь, такой классный тренер, он как и за папу, и за маму, он позвонит каждому и скажет: так, Слав, ты сегодня на тренировку идешь? Иду. Так, звонит следующему: Алексей, ты на тренировку идешь? Да, иду. Там кто-то не придет, почему не пришел? Ты понимаешь, что вот это, и начинает ему, им всю перспективу, потому что на самом деле перспектива колоссальная. Угу. Попасть в высшую лигу, потом у нас Паралимпийские игры впереди, и мы, слава богу, допущены. Ну, на самом деле это очень круто. Ну, вот те ребята, которые сейчас в команде, они, мне кажется, очень счастливы, глаза горят, и с удовольствием идут, как на праздник, они идут на тренировочные сборы.
1: То есть я правильно понимаю, что все-таки у нас у всех теперь, вот у вас, понятно, и мы теперь тоже со слушателями будем за вас болеть, что вообще у нас такая, знаете, далекая цель, хотя она ближе, чем кажется, это стать все-таки паралимпийскими чемпионами. В идеале, да? Стремиться к этому будем?
0: Ну, паралимпийскими чемпионами это не просто стать, это такой серьезный скачок. Ну, для ребят, во-первых, нужно попасть в первую очередь в сборную России, отобраться. Ну, закрепиться в составе и уже, то есть в составе сборной России уже выступить на Паралимпийских играх.
1: Но мечта ведь есть такая, где-то там.
0: Ну, у меня когда-то была такая мечта. Ну, я надеюсь, что у моих ребят тоже есть в голове эта мечта попасть в состав сборной России, одеть свитер сборной России и выступить на Паралимпийских играх, на чемпионате мира, Европы. Ну, на самом деле, это, ну, классно, круто.
3: Но вы прошли путь от «Здравствуйте, я хотел бы заниматься слэдж-хоккеем» до призера Паралимпиады за 3 года, да? А до следующих Паралимпийских игр 4 года у нас сейчас, если я правильно понимаю, они будут в 30-м году.
0: Да.
3: Да, то есть даже фора есть. У ваших подопечных на год больше времени
1: чем у вас было.
3: Поэтому, ну, а почему
1: нет? Все реально, на самом деле. Мы сейчас все вместе, вот наша большая аудитория, со слушателями.
2: И реальный пример перед ними, да, что все возможно.
0: Да нет, на самом деле ничего нереального нету. То есть главное поставить себе цель и идти к этой цели. Это я тоже вот...
2: пахать.
0: У меня же 2 протеза до колена, получается. Я вот все 26 лет, то есть не стоял на коньках вертикально. 26 лет последний раз катался на коньках.
2: Назад.
0: И этой весной все-таки я решился, одел коньки и вышел на лед на коньках, то есть сейчас каждую тренировку выхожу буквально там по 5, по по 10 минут, по 15 минут катаюсь на коньках.
2: Ух ты. Так, на глядишь, протезах. И команда вертикального хоккея среди ветеранов СВО образуется.
0: Раньше у нас в России была сборная России среди ампутантов, которые катались на протезах, на коньках, играли в хоккей.
1: В общем, подводя итоги сегодняшней нашей встречи, во-первых, мы рады сообщить нашим слушателям, я уверена, многие сегодня впервые узнали, что у нас есть такой слэдж-хоккейный клуб «Север», что вы за год, который вот год назад вы образовались, да, уже достигли таких результатов, что сейчас еще появилась некоммерческая организация, которая помогает всячески этому клубу, и мы рассчитываем на помощь и поддержку всех, кто неравнодушен, да, и готов идти вместе с вами. К этим великим, кстати, целям и достижениям.
3: Резюмируем каким образом. Вы молодой, но амбициозный клуб, у которого следующая задача на следующий сезон – это подняться в высшую лигу. Вам для этого необходим какой-то финансовый багаж, правильно?
1: Конечно.
3: И есть возможность, если посотрудничать у кого-то, выступить в качестве там спонсора или оказать какую-то финансовую поддержку.
1: И может не обязательно финансовую,
2: да, информационную, моральную,
0: да,
2: поддержку
0: говорю,
2: да.
0: Мы будем рады, пожалуйста, любой поддержке.
2: Да, на самом деле мы очень ждем ребят в свою команду, в свою семью.
3: А есть такие, которые еще не в курсе, что вы существуете? Ну, имеется в виду.
0: Я думаю, что есть ребята, которые не в курсе по нашему округу.
3: То есть, возможно, сейчас кто-то услышит, скажет, где я был, когда вы собирались.
1: А чего я сижу до сих пор, да? Это правда. Мы надеемся, что вообще наша программа, во-первых, для кого-то станет открытием, что у нас есть такой клуб, что туда можно войти, попасть, стать чемпионами в перспективе. А всем неравнодушным югорчанам у нас очень много в Югре организаций, и бизнес не всегда неравнодушный. И, может быть, даже на уровне власти. Ну, в общем, мы всех подключим, насколько это возможно. Мы призываем, спасибо, потому что нам очень нравится ваша миссия, ваша цель, то, чем вы занимаетесь. И мы реально очень хотим, чтобы вы, ну, прям достигали таких планов, которые мы сегодня озвучили в рамках эфира.
2: А мы вас обязательно пригласим на турниры, чтобы вы воочию посмотрели на этот захватывающий вид спорта.
0: Да. Вообще, я хотел вот еще сказать, что ребята, вот кто после специальной военной операции... И тем более с ампутацией. Обращайтесь к нам, приходите к нам в клуб. Мы будем рады, наши двери открыты. Вот в первую очередь наш клуб – это социализация вас, чтобы вы восстановились. Мы будем рады каждому.
2: И не сидели просто дома.
1: Угу. Ну, здесь надо сказать, что не важна никакая подготовка спортивная, то есть даже если вы никогда не занимались никаким видом спорта, просто приходите.
0: Совершенно верно, да. Мы научим.
1: Все начнете с нуля. В хорошем
0: смысле.
1: Конечно,
0: и научим на турнике подтягиваться, и на брусьях отжиматься.
2: И жирок топить.
0: И в санях сидеть.
1: И на санях кататься, да?
0: Да, и клюшкой, и шайбой владеть.
1: Все-таки я поняла, что у вас сани и держаться в них, это вот самое сложное, да, из всей нашей беседы. Это такой самый...
0: Баланс в санях держать непросто.
2: Там же нужно еще бросить шайбу, еще удержаться. Клюшка переворачивается, ты едешь, отталкиваешься, там шипы на клюшках с одной стороны, а... Потом ее быстро переворачиваешь и бросаешь шайбу. Ну, это, конечно, очень так. Слушай, я сама еще не сидела, надо прийти посидеть в санях.
1: Хорошо, спасибо огромное. У нас сегодня в гостях супружеская пара Ольга Шихова и Константин Шихов. Ну, кстати, Константина Шихова, я думаю, в Югре многие знают. Но если что, еще напомним, это серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи. Это мастер спорта международного класса. Это заслуженный мастер спорта России по слэдж-хоккею. И 15 лет Константин был капитаном слэдж-хоккейной команды Югра.
2: Чуть меньше.
1: Ну, почти 15 лет. Ну, больше 10
0: лет,
1: точно.
0: Лет 10 точно.
2: Да, вам огромная благодарность, что вы нас пригласили на эфир.
0: Спасибо
2: большое. Это очень важно, это очень ценно, да, для нас.
1: Вот Ольга сказала, это очень важно. А у нас программа называется «Важен каждый». Вот в данном случае важен каждый молодой или не очень мужчина, который вернулся из СВО и может сейчас продолжать просто свою спортивную карьеру, начать даже, да, у вас в клубе. Важен каждый спонсор или общественная организация, или партнер, да, который может поддержать.
3: Или благотворитель.
1: Важен каждый зритель, который будет приходить. Вообще в этой истории важен каждый, поэтому мы надеемся, что благодаря сегодняшнему нашему эфиру вас ждет еще больше процветания, развития. Мы вам этого искренне желаем.
4: Важен каждый.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
2: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от «Суши Мастер». Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляется с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. «Суши Мастер». Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень надежный, на все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
5: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки. Сет «Шейк любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляются с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
6: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, сны.

0: курсанты Мансийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового Солярис у официального дилера Сибкар зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый Солярис в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: радио «Югра».
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляются с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляется с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
7: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
8: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба,

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха,
7: ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки: сет «Шик любви», удовольствие для особого вечера, и сет «Любовь с первого ролла», вкус, в который влюбляется с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке «Лукошка». Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок «Лукошка». Первый этаж – фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
10: Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного ханты-мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, сны.

0: консультанты Мантийского рыбокомбината.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
0: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от суши-мастер. Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляются с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким. Заказывайте прямо сейчас. Суши-мастер. Все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.
3: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Каждый день, утром и вечером.
9: В жару и холод.
10: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
11: Мы здесь, мы стоим у перехода.
12: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
13: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
14: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
15: Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет, во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе, эй.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают нашему обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый из нас. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот тут подсчитала сегодня, что за те два года, которые мы ведем с тобой программу «Важен каждый», у нас в эфире побывали более 60 уже общественных некоммерческих организаций, ну, представители этих организаций. И каждая из них уникальная, занимаются совершенно разными прекрасными делами, но так или иначе объединены одной общей целью – делать благо, да, для нашего региона и для жителей Югры. И вот когда у нас появляются в регионе какие-то новые некоммерческие организации, особенно с очень вдохновляющей правильной такой миссии, мы, конечно, хотим с ними познакомиться поближе и сами, и наших слушателей тоже познакомить. Потому что совсем недавно у нас в Югре появилась слэдж-хоккейная команда «Север». Ну и еще спустя какое-то время появилась некоммерческая организация, которая с этим клубом непосредственно связана. Пока все очень запутанно и непонятно, но мы сейчас будем разбираться в деталях, и все нам...
3: Будет у нас такое мини-журналистское расследование.
4: Да, все нам станет понятно. На самом деле тема важная и актуальная, потому что здесь и про спорт, и про слэдж-хоккей, который у нас в Югре очень любят и уважают.
3: И про ветеранов.
4: И про ветеранов СВО, и про их адаптацию. Здесь на самом деле столько тем, которые сейчас для нашей Югры максимально актуальны. Поэтому сегодня у нас в студии сразу два гостя.
3: Да, это Ольга Шихова, руководитель некоммерческой организации слэдж-хоккейный клуб «Север», и Константин Шихов, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи, в составе сборной России, да, мастер спорта международного класса, на секундочку, заслуженный мастер спорта России по слэдж-хоккею,
4: и, капитан. Кстати, 15 лет был капитаном слэдж-хоккейной команды «Югра», а сейчас тренер слэдж-хоккейного клуба «Север». Здравствуйте, Ольга и Константин.
5: Здравствуйте.
6: Мне что-то скромно так объявили.
4: Хотите перечислить? Ольга тоже
6: в следующем эфире.
4: Разносторонняя личность, на самом деле, да. Но сегодня мы здесь конкретно общаться про вашу деятельность непосредственно. И я думаю, слушатели наши внимательные уже заметили, что у вас одинаковая фамилия. Это же не секрет, что вы супруги, да? Мы можем об этом сказать?
6: Да, сестрой.
3: Сегодня вроде еще, да.
6: Да, супруги.
4: Супруги.
3: У нас сегодня такой уникальный опыт. Знаете, вот впервые в жизни буду общаться с людьми, которые организовали команду, вывели ее в ранг клуба спортивного. И этот вот то же самое, что, например, с основателями Манчестер Юнайтед, да, пообщаться. Ну, то есть, когда-то это было просто объединение людей по интересу. Угу. Собрались футболисты, которые, да, давай будем вместе играть. А давай. А потом пошло-поехало, сейчас, извини меня, где этот клуб?
4: Я думала, ты скажешь, у нас сегодня уникальная ситуация, когда две семейные пары в студии. Это, кстати,
3: тоже
4: интересно. Да. Начнем, наверное, с Константина. Да, Константин, расскажите, в прошлом году появился слэдж-хоккейный клуб «Север». Как появился, с чего все началось вообще? А потом мы к Ольге перейдем.
7: Всем добрый день. Вообще изначально у нас название нашей команды было не «Север», ЮСКА, Югорский слэдж-хоккейный клуб «Армия». Угу. А появилась наша команда в прошлом году, в 2025 году, в январе месяце, перед Кубком защитника Отечества, который у нас в Ханты-Мансийске,
4: да,
7: проходил.
4: Помним, да.
7: При поддержке Центра адаптивного спорта, при поддержке правительства Югры, специально создавалась эта команда для того, чтобы восстанавливать ребят после специальной военной операции, потому что слэдж-хоккей, он один из самых лучших видов спорта, где проходит очень быстрая реабилитация. Вот, и...
4: То есть цель была именно вовлечь в спорт ветеранов СВО?
7: Да, в адаптивный спорт, чтобы ребят восстанавливать. Угу. Вот, и это у нас здорово получилось.
3: А как вы вообще, ну, то есть команда, сколько человек это? Минимум, давайте, минимум сколько должно быть?
7: Ну, конечно, хочется 15 полевых и 2 вратаря.
3: Так, то есть у вас же там вот эта история,
7: пятерки, 2 вратаря.
3: Звенья, пятерки,
7: да,
3: вратари.
7: Совершенно верно.
3: И я в хоккее разбираюсь, ну, примерно как Марина, то есть вообще никак, да?
4: Больше
3: по футболу,
4: фанат,
3: но
4: да,
3: примерно понимаю, что должен быть какой-то состав, да? Там есть минимум заявки, есть максимум, вот эти все вещи. То есть вы 17 человек минимум должны были найти, и не просто найти, а еще и понять, кому больше подойдет быть на воротах, кому больше подойдет в защите, кому в атаке. А эти спортсмены, люди, они вообще какой-то имеют имели отношение к хоккею или к слэдж-хоккею? Держали ли клюшку? Или это был с нуля просто набрали?
7: Большинство ребят даже и не представляли, что такое хоккей. Может быть, в детстве бегали с клюшкой по корту, вот, а так они не знали даже, с какой стороны шлем одеть.
4: Ого. Как вы их искали? Где вы этих ребят нашли? Они сами изъявили желание? Или как-то? Как у вас коннект случился вообще?
7: Вообще ребят нашли с помощью Фонда защитника Отечества. У нас в регионе проводится большая работа для поддержки ребят. Угу. То есть и вот ребята после СВО, которые уже здесь находились, на реабилитации.
3: Но они все
7: вот
3: были на карандаше, да, условно говоря, у фонда, да. Вы бросили клич, да. Кто отозвался, пришли к вам.
4: А сколько отозвались человек изначально, сколько у вас сейчас?
7: Изначально, в прошлом году, первый раз в Кубке защитника Отечества приняли, набрали 2 пятерки ребят.
4: Угу.
7: То есть 2 пятерки и вратарь.
3: Один?
7: Да,
3: ага.
7: Да.
4: И вы уже играли в таком составе, получается?
7: Мы не то, что сначала играли, мы сначала учились кататься на санях.
4: Угу, то есть вообще с азов.
7: Понимание, да. То есть я прямо могу сказать, что любой человек придет, сядет в санки, он будет кувыркаться как неваляшка.
4: Угу.
7: То есть для того, чтобы научиться кататься, любой человек придет, сядет в санки, он будет кувыркаться как неваляшка.
4: Угу.
7: То есть для того, чтобы научиться кататься на санях, нужно время,

0: в январе решили организовать команду. А когда вот проходили у вас эти соревнования?
1: В марте у нас проходил...
0: То есть на подготовку 2 месяца было?
1: Да.
2: Обалдеть. И что, получилось?
0: И подготовились и выступили. И какие итоги?
1: Из 20 команд мы заняли 6-е место.
2: Ого! Да. Это очень круто. Ну, вот учитывая, что у вас времени на подготовке толком-то и не было.
0: Так, 6-е место
1: там,
0: заняли.
1: Если честно, то есть там практически все были одного уровня. Буквально 3-4 команды, они на пару лет пораньше сформировались. Угу. А остальные команды, ну, один уровень примерно, плюс-минус.
2: Я понимаю, что у нас в игре, в принципе, все понимают, что такое слэдж-хоккей, потому что у нас это в регионе развита достаточно история. Или я ошибаюсь? Ведь у нас развит слэдж-хоккей?
1: Ну, конечно. Процентов 10 с населения, возможно, знают, что такое слэдж-хоккей.
3: Нет, у нас 15 лет существует команда «Югра», ты чего?
2: Тогда давайте вот для тех, кто, может быть, еще не знает, расскажите основные особенности и отличия.
0: Я знаю, как задать этот вопрос. Вы футбол любите?
1: Ну, нет.
0: Ну, нет. Ну, знаете команды нашей российской премьер-лиги, да?
1: Плюс-минус.
0: Если брать, например, вот слэдж-хоккей наш региональный, с какой командой по значимости для российского футбола можно сравнить?
1: Тут нельзя сравнить. Слэдж-хоккей — это паралимпийский вид спорта.
0: Это понятно. Я хочу понять, насколько мы круты. Ну, если мы говорим, хоккейный клуб «Югра», да, существует. Мы знаем, что он там, ну, всех выигрывает периодически, становится чемпионом, периодически выигрывает в кубке. Вот. А у нас слэдж-хоккей для «Югры» — это, ну, типа, мы занимаемся, или у нас есть амбиции быть чемпионами постоянными в своей лиге?
1: У нас в «Югре» слэдж-хоккей существует с 2009 года. Вот я, к примеру, в команде с 2011 года был. То есть я практически уже отыграл свое, но на профессиональном уровне. Угу. У нас в «Югре» наш слэдж-хоккейный клуб «Югра» очень мощная команда. 7-кратные чемпионы России.
2: Круто. Круто. Ну, я этого не знала, кстати, что
3: и у нас много ребят, кто в Паралимпийских играх участвовал в 2014 году.
1: У нас в команде 4 человека, заслуженные мастера спорта, которые участвовали в Паралимпийских играх в Сочи 2014
3: год. Стали серебряными призерами.
2: Ну, это включая вас, да, Константин?
1: Четверо. Да, включая круто. Меня. Очень и круто. Мы играли и на чемпионатах мира, и Европы, то есть разные международные турниры. Наш слэдж-хоккейный клуб «Югра» очень мощная команда.
2: Угу. Так вот все-таки в чем, если можно так выразиться, принципиальное отличие от классического хоккея именно слэдж-хоккея?
1: Принципиального отличия нету, только то, что мы сидим горизонтально, у нас 2 клюшки, мы толкаемся руками, правила практически одинаковые. Есть минимальные нюансы по силовым единоборствам, но динамичность и зрелищность практически ничем не отличается.
0: И вы вот, кстати, сказали, да, что это очень энергозатратно и физически затратно. Я смотрел сюжет у нас на телеканале «Югра», как к вам в слэдж-хоккей пришел, ну, я не имею в виду вот к вам, да, в клуб, вообще в целом в слэдж-хоккей пришел попробоваться хоккеист из хоккейного клуба «Югра». Mm-hmm. И он буквально там, не знаю, через 10 минут говорит: я все, я не могу, как вы вообще тут держитесь. Угу. Ну, то есть, это человек-спортсмен, профессионал, который каждый день тренируется там по несколько часов.
2: Ну, и, кстати, вот Константин говорит, принципиального отличия нет, а потом начал перечислять все отличия, и мне кажется, они принципиальны все. Ну, правда, это уже совершенно другая
3: история. Ну, в правилах?
2: Ну, да, я понимаю.
1: Я про правила и сказал, да. Если взять хоккеистов профессиональных, они вертикально, да, ну, катаются, вот, и у них очень развиты ноги. А в слэдж-хоккее, наоборот, руки очень развиты. То есть верхний плечевой пояс очень мощный. И поэтому я говорю, даже любому профессиональному спортсмену сесть в санки и покатить это, ну, практически нереально. Это делают только единицы.
2: Ну и вот теперь давайте поговорим про принципиальные еще отличия именно вашего конкретного клуба «Север». У вас там ребята бойцы СВО. Это первое принципиальное отличие. То есть это исключительно ребята, которые вернулись с поля боя, скажем, да, и продолжают теперь на другом уже поле. Спортивные бои продолжают,
1: верно.
2: Да? И второй момент. Ребята, которые вернулись и, по сути, остались без нижних конечностей, правильно?
1: Да, в слэдж-хоккее в основном играют ребята с ампутацией. У кого-то 1 нога, у кого-то 2 ноги. Вот в этом и отличие есть.
2: А сколько вас сейчас? Вот мы поняли, что изначально было, там вот набрали по 2 пятерки, вратарь, а сейчас вас уже много? Растете?
1: Потихоньку. Тот старый состав, половина того состава уже нету. У кого-то не получилось по работе, у кого-то не получилось по здоровью, по каким-то там семейным обстоятельствам. Мы сейчас ведем набор. Сейчас нас на данный момент...

0: момент 12 человек в команде полевых и 3 вратаря. Mm-hmm. Вот. Но мы до сих пор ведем набор, наши двери открыты. Сегодня вот я звонил, созванивался с парнем из Советского. Вот он молодой парень, ему 30 лет. Я надеюсь, что он у нас в новом сезоне придет к нам в команду, и мы будем учить его играть в слэш-хоккей.
1: Круто, вы сказали из Советского. Я как раз сижу и думаю, вы же, получается, объединяете ребят со всей игры, да? Как у вас это организовать-то получается?
0: Да, совершенно верно. Мы сборная округа по слэш-хоккею. У нас ребята со всего региона. Свартовска, потом с Мегиона, с Сургута, вот сейчас вот с Советского, с Нягани есть Чи, ребята.
2: Вроде.
0: А?
2: Покачи.
0: Нет, с Покачи пока нету.
3: Но базируетесь вы
0: в Ханты-Мансийске. Базируемся мы в Ханты-Мансийске. У нас проходят учебно-тренировочные сборы в Ханты-Мансийске. Ребята со всего округа приезжают в Ханты-Мансийск, заселяются в гостиницу, живут в гостинице. Мы здесь тренируемся, и после учебно-тренировочного сбора, возможно, выезды. Ну и были у нас выезды в прошлом году сразу же на чемпионат России.
1: Ух ты.
0: В прошлом году, в этом сезоне, то есть мы провели 4 этапа чемпионата России. Вот это первый этап у нас был в августе, это был для нас дебютный этап.
1: Так.
0: Мы там стали вторыми. Смотрите, есть две лиги сейчас появилось. Вот, в связи с тем, что сейчас в России больше 30 СВОшных команд по слэш-хоккею, появилась вторая лига, Лига Героев.
1: Mm-hmm.
0: Вот, и мы сейчас на данный момент участвуем в Лиге Героев на чемпионате России. То есть это официальный чемпионат России. Из Лиги Героев можно перейти в высшую лигу. То есть в этом году две команды перейдут в высшую лигу.
3: Ну, тот, кто, соответственно, по итогам сезона займет первое и второе место, да?
0: Да.
3: Вы, получается, 4 этапа уже у вас было. А всего сколько этапов за год?
0: Вот 4.
3: В календарном. 4. То есть вы уже откатали.
0: Мы уже откатали,
1: и стали третьими.
3: И стали третьими.
1: По итогам всех этапов.
0: Да,
1: очень круто.
0: Да, да.
1: Очень круто.
0: Ну, то есть мы прошли 4 этапа и заняли бронзу чемпионата России. Я, конечно, как тренер сначала расстроился.
1: Да ладно?
0: Да.
3: Ну, конечно, потому что те, кто в финал попадает, они автоматически переводятся в высшую лигу.
0: Да. Да.
1: Но,
0: да.
1: Я так понимаю, вот. Сначала расстроился, но...
0: А потом рассудил все, подумал, и я понял, что нам еще рано быть первыми, вторыми, ну, быть чемпионами России. Потому что кто стал чемпионом России, первое, второе место, они переходят в высшую лигу. А нам туда еще рано. А в высшей лиге там играют ребята-профессионалы.
1: Угу.
0: А у нас в Лиге Героев не только ребята СВО играют, у нас и юниорские команды играют. То есть у нас смешанные составы.
1: Угу.
0: И на данный момент, пока команда у нас молодая, я играю вместе с ребятами как играющий тренер.
1: О,
0: в раздевалке я тренер,
1: ага.
0: А на поле я как
1: игрок.
2: На самом деле ребятам очень повезло, потому что Костя, во-первых, он профессиональный слэш-хоккеист, во-вторых, он на равных с ними, он такой же, как и они, тоже так же с ампутацией. Он, ну, я считаю, что это просто подарок судьбы, mm-hmm. такой тренер. Не потому, что он мой муж, а на самом деле у них вот получилась такая большая, дружная, огромная семья. Вот, и у ребят горят глаза, и они очень уважают Костю. Вот прям смотришь на них, и у меня аж прям вот ком в горле иногда.
1: Как вы находите ту грань, когда надо же очень строгими и требовательными быть, но при этом как-то, ну, во-первых, свои, как бы, ребята уже родные там.
3: Да, это братаны. Не надо никакую грань искать. Это же вообще огромное преимущество, на самом деле, быть играющим тренером. Одно uh-huh. дело, когда ты с бортика какие-то указания даешь, да, по тактике, например, а другое дело, когда ты внутри уже этого процесса, uh-huh. внутри игры.
1: Ну, периодически же надо где-нибудь там и голос может повысить, и это нормально у вас там вот это общение строится?
3: Все. Часто ли звучат
1: матюки? Надо быть жестким и требовательным, но вы же при этом
2: иногда приходит и говорит, я сегодня их обматерил.
1: Зато игра, наверное, сразу лучше
2: стала. А потом пряник дал.
1: Понятно. В общем, баланс.
0: Да нет, на самом деле, я же свою профессиональную карьеру завершил только в прошлом году. Как раз я отыграл чемпионат России, мы стали вторыми, вернулся и ушел на тренерскую работу. И на данный момент я также учусь тренерской работе, как ребята учатся mm-hmm. слэш-хоккея.
1: У вас параллельно обучение происходит?
0: Да, у нас параллельно. Но на самом деле у нас все происходит на взаимном уважении. То есть вот если поначалу ребята, они просто, для них это было как, но они не понимали, где они и что, и зачем они вообще сюда пришли, то сейчас, на данный момент, большинство из них, вот основной костяк команды, они уже, можно сказать, профессионалы. Они самостоятельно начинают заниматься, они слушают установки, они стараются выполнять правильно тренерское задание, упражнения, которые мы отрабатываем на тренировках. Да, конечно, иногда приходится повышать голос.
1: Как
0: но
1: и любого тренера,
0: не,
1: наверное.
0: Не без этого.
3: Да. А вот эта история, вы говорите, вот они становятся профессионалами, это история профессиональная? То есть у них есть контракты, у них есть зарплата?
0: Практически каждый из них сейчас уже на данный момент трудоустроен в центре адаптивного спорта.
1: Mm-hmm.
0: У них ставка спортсмена-инструктора. То есть, в принципе, для начального уровня у них уже достойная зарплата.
3: Ну, это такая история. Это не так, что в коммерческом, я имею в виду, спорте, когда есть контракт, например, там человек с клубом заключает договор, скажем, да, и получает финансирование от клуба и посвящает всего себя в течение сезона работе именно...
1: Нет, это трудоустройство именно на базе Центра адаптивного спорта.
0: Совершенно
1: и
0: верно.
1: Круто.
0: Тут благодаря правительству, нашему правительству Югры, были выделены специальные ставки для ветеранов СВО под слэш-хоккей.
1: Ух ты, ну здорово, спасибо большое.
3: А вот некоммерческая организация... Для чего, почему?
1: Да, теперь будем общаться с Ольгой, узнавать, для чего вообще слэдж-хоккейному клубу нужна была своя общественная организация некоммерческая. Но обсудим это уже после рекламы.
4: Важен каждый. Радио Югра. Реклама.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Любовь не только в воздухе, но и в коробках от Суши Мастер. Встречайте новинки. Сет «Шик любви». Удовольствие для особого вечера. И сет «Любовь с первого ролла». Вкус, в который влюбляется с первого кусочка. Дарите эмоции себе и своим близким, заказывайте прямо сейчас. Суши Мастер. Все получится.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
9: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Важен каждый.
1: Мы снова в эфире, и сегодня говорим о слэдж-хоккейном клубе «Север», в котором состоят исключительно ветераны СВО из Югры. У нас в студии тренер клуба Константин Шихов, а также руководитель некоммерческой организации слэдж-хоккейный клуб «Север» Ольга Шихова. Ольга, вот теперь мы с вами пообщаемся как раз. Расскажите, почему вообще возникла необходимость в создании этой организации?
2: Ну, на самом деле, для привлечения партнеров, друзей, ну, партнеров, на самом деле.
1: Поддержка
2: нужна. Да, поддержка нужна, допустим, чтобы даже закупать вот экипировку для команды. Она, на самом деле, не дешевая.
3: Ну, проще говоря, спортсмены у вас, если сидят на зарплате в центре адаптивного спорта, да, вы сказали?
0: Да.
3: То форму вратарскую купить центр адаптивного спорта вам не может.
0: А, смотрите, нет. Центр адаптивного спорта нас полностью всем экипирует. Угу. К примеру, начиная от вратаря и заканчивая полевым игроком, санями. Но дело в том, что на данный момент в связи с импортозамещением мы не можем через Центр адаптивного спорта закупать иностранную экипировку.
2: Mm-hmm.
0: То есть это, к примеру, канадские сани, канадские клюшки, перчатки, там, ЦЦМ, Баур. Вот для этого и была создана...
2: Да,
0: для...
2: некоммерческая организация, да. И, конечно же, это возможность участвовать в грантах губернатора и президентских грантах. Вот сейчас у нас первый грант, мы заявляемся на грант губернатора Югры. Опять-таки же, с той целью, чтобы этот грант мы могли использовать для покупки... классных клюшек, классных крак.
1: Современных, вот. Самых крутых, да.
2: Да? Да.
0: Я вот с 2013 года тренируюсь на канадских санях.
2: Угу.
0: Вот. И, к примеру, я пробовал разницу нашего российского производства санки и свои. То есть разница чувствуется.
2: Угу. Короче, больше шайб в ворота летит от Кости на канадских санях.
1: Понятно.
2: Хотя у Кости и так они залетают нормально. Вот, поэтому, да, пользуясь случаем, нам вообще важна поддержка. Не только, да, материальная. Это круто, здорово. У нас есть страничка в социальных сетях. Пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте нас. Потому что у нас, вот мы запланировали, да, через год турнир Канты-Мансийске.
0: Да, если у нас получится.
2: Да, ну у нас получится.
1: Если это не секрет, и вы готовы поделиться, расскажите, что, какие планы?
0: Если все хорошо пройдет, и мы получим грант губернатора, то к 9 мая мы хотели бы провести турнир по УРФО. То есть это наша команда СКК «Север», команда из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга.
1: То есть вы даже уже состав определили?
2: Они готовы к нам приехать,
0: мы уже с ними созванивались, они готовы приехать. В Тобольске вот у нас команда появилась тоже среди ветеранов СВО, в Тюмени.
1: Вот, да, вот вы назвали четыре команды, это как раз те, которые сейчас есть в УРФО, правильно я понимаю? Это вот все,
0: да.
1: Все четыре.
0: В Омске команда есть.
1: Но это уже чуть дальше,
0: да,
1: в УРФО.
0: Чуть дальше.
1: Ну, когда-нибудь, может быть, уже замахнетесь на более широкий масштаб.
3: Я все сижу, думаю и пытаюсь понять, вот в вашем деле можно, допустим, понять, увидеть, что в Тюмени есть суперкрутой вратарь или суперкрутой нападающий, и мы хотим вот его видеть в своей команде. И как-то его можно заскаутить, там, переманить к нам
1: я
3: сюда.
1: Я так понимаю, что здесь все-таки главная цель поддержать Егор.
3: Я понимаю,
1: да?
3: Не, но все равно же есть какие-то, например, там, стремления, амбиции, там, желание выиграть вот в следующем году чемпионат вашей лиги, да, подняться выше.
1: Ну,
3: туда.
1: А почему нет? Ведь, по сути, мы с тобой тоже переехали в Югру на работу. Нас пригласили на работу, и мы ни разу не пожалели, что переехали, да? Ведь может тоже человек приехать и устроиться на работу в Центр адаптивного спорта и стать вашим однокомандником. Это же тоже возможно?
0: Это возможно в том случае, если, конечно, у нас будет дополнительное субсидирование на клуб, потому что на базе Центра адаптивного спорта мы
1: все
0: пока,
1: ставки заняли уже, да?
0: Но пока не можем этого сделать. Uh-huh. Вот, только если через клуб. Конечно, хочется. Uh-huh. Может, мне в команду хочется какого-то профессионального игрока, но мы не можем пока себе этого позволить. Вот, ну и, конечно, в первую очередь хочется воспитать своих игроков. То есть мы молодая команда, и хочется воспитать игроков своих с округа, поддержать своих ребят в первую очередь.
2: Угу.
0: А в дальнейшем, конечно, можно развиваться, идти дальше. Вот. У нас вот в Ханты-Мансийске, получается, на данный момент из Ханты-Мансийска это два вратаря местных, ну, местные ребята, и четверо полевых. Ну, вот, а остальные все с округа.
2: Угу.
0: То есть вот у нас даже сборы закончились, основные сборы. А мы с ребятами каждую неделю, 2-3 раза в неделю выходим на лед, катаемся.
2: Ну да.
0: Ну, так по минимуму что-то отрабатываем, учимся. Дальше продолжаем учиться кататься на санях, владеть клюшкой, шайбой, потому что это не так быстро. Ну, дело в том, что ребята приходят, они, ну, большинство из них не спортсмены, они никогда не были даже связаны со спортом. А сейчас вот на самом деле, кто основные ребята в команде, они уже, можно сказать, да я и скажу, что они уже спортсмены. Но
1: переквалифицировались.
3: То есть, получается, ваш клуб это не просто команда, это еще и в какой-то роде академия, да, которая воспитывает собственных спортсменов.
1: Так и есть, с нуля ребят начинают. Я вообще понимаю, что они, получается, до СВО работали там кем угодно, в офисе могли сидеть
3: да.
1: Прошли потом через СВО и сейчас осваивают для себя, по сути, вообще новую нишу. Они становятся профессиональными спортсменами реально с нуля. Это прям новая жизнь у людей.
0: Совершенно верно. Но вот смотрите, я, к примеру, до травмы, до своей, да, получается, Я кем только не работал и где только не работал. То есть я когда потерял ноги, и так получилось, что я в детстве занимался спортом, играл в хоккей, борьбой занимался до армии. После армии я чем только не занимался. После ампутации ног так получилось, что судьба меня обратно вернула и вернула в слэш-хоккей. И вот в слэш-хоккей я с 2011 года, конечно, мы через многое прошли. Мы на самом деле учились также сидеть в санях. Со сборной очень выездов было много международных. Нас Европа обыгрывала с разгромными счетами. И буквально через 4 года Европа, конечно, осталась позади. То есть для сборной России самые, ну, принципиальные соперники — это канадцы и американцы. То есть вот я про что хотел сказать, что я даже и не думал, что судьба меня когда-то вернет в спорт. И можно сказать, я в слэш-хоккей-то и не умел играть. Я к чему-то, что вот, к примеру, приходит человек после СВО, и в первую очередь для него это вообще такой моральный подъем, реабилитация. Я вижу по ребятам, как у них глаза горят. Сначала, конечно, им тяжело, у них не получается. Но со временем они просто уже без тренировок не могут.
1: Но это на самом деле ведь речь не только про физическую адаптацию, про реабилитацию. Это действительно какая-то новая жизнь у ребят. Вы их вовлекаете в такую атмосферу, в такую среду, где у них появляются какие-то новые цели, достижения, они видят смысл, для чего и почему они это делают, видят первые результаты, причем очень крутые, третье место, ничего себе, в России. Ну, то есть это реально мотивация жить дальше и жить уже по новому сценарию, конечно, да, но жить на очень крутом, качественном уровне и быть именитыми спортсменами, а я уверена, что когда-то вы все станете именитыми спортсменами и перейдете обязательно в эту высшую лигу. Ну и получается, что особенность еще, опять же, вот ваша, да, Константин, то, что вы сами прошли этот путь, когда-то с нуля там вот это все начинали, и вам сейчас проще это ребятам все показать, рассказать, потому что, ну, вы понимаете, как им сейчас сложно. Да-да-да, конечно.
2: Да, и Костя, на самом деле, вот еще раз повторюсь, такой классный тренер, он как и за папу, и за маму, он позвонит каждому и скажет: так, Слав, ты сегодня на тренировку идешь? Иду. Так, звонит следующему: Алексей, ты на тренировку идешь? Да, иду. Там кто-то не придет, почему не пришел? Ты понимаешь, что вот это, и начинает им всю перспективу, потому что на самом деле перспектива колоссальная. Угу. Попасть в высшую лигу, потом у нас паралимпийские игры впереди, и мы, слава богу, допущены. Ну, на самом деле это очень круто. Ну, вот те ребята, которые сейчас в команде, они, мне кажется, очень счастливы, глаза горят, и с удовольствием идут, как на праздник, они идут на тренировочные сборы.
1: То есть я правильно понимаю, что все-таки у нас у всех теперь, вот у вас, понятно, и мы теперь тоже со слушателями будем за вас болеть, что вообще у нас такая, знаете, далекая цель, хотя она ближе, чем кажется, это стать все-таки паралимпийскими чемпионами. В идеале, да? Стремиться к этому будем?
0: Ну, паралимпийскими чемпионами это не просто стать, это такой серьезный скачок. Ну, для ребят, во-первых, нужно попасть в первую очередь в сборную России, отобраться. Ну, закрепиться в составе и уже, то есть в составе сборной России уже выступить на Паралимпийских играх.
1: Но мечта ведь есть такая, где-то там.
0: Ну, у меня когда-то была такая мечта. Ну, я надеюсь, что у моих ребят тоже есть в голове эта мечта попасть в состав сборной России, одеть свитер сборной России и выступить на Паралимпийских играх, на чемпионате мира, Европы. Ну, на самом деле, это, ну, классно, круто.
3: Но вы прошли путь от «Здравствуйте, я хотел бы заниматься слэдж-хоккеем» до призера Паралимпиады за 3 года, да? А до следующих Паралимпийских игр 4 года у нас сейчас, если я правильно понимаю, они будут в 30-м году.
0: Да.
3: Да, то есть даже
1: все фора реально.
3: Есть. У ваших подопечных на год больше
1: времени, да, чем у вас было.
3: Поэтому, ну, а почему
1: все
3: нет?
1: Все реально, на самом деле. Мы сейчас все вместе, вот наша большая аудитория, со слушателями.
2: И реальный пример перед ними, да, что все возможно.
0: Да нет, на самом деле ничего нереального нету. То есть главное поставить себе цель и идти к этой цели. Это я тоже вот...
1: пахать.
0: У меня же 2 протеза до колена, получается. Я вот все 26 лет, то есть не стоял на коньках вертикально. 26 лет последний раз катался на коньках.
2: Назад.
0: И этой весной все-таки я решился, одел коньки и вышел на лед на коньках. То есть и сейчас каждую тренировку выхожу буквально там по 5, по 10 минут, по 15 минут, катаюсь на коньках.
2: Ух ты. Так, на глядишь, протезах. И команда вертикального хоккея среди ветеранов СВО образуется.
0: Раньше у нас в России была сборная России среди ампутантов, которые катались на протезах, на коньках, играли в хоккей.
1: В общем, подводя итоги сегодняшней нашей встречи, во-первых, мы рады сообщить нашим слушателям, я уверена, многие сегодня впервые узнали, что у нас есть такой слэдж-хоккейный клуб «Север», что вы за год, который вот год назад вы образовались, да, уже достигли таких результатов, что сейчас еще появилась некоммерческая организация, которая помогает всячески этому клубу, и мы рассчитываем на помощь и поддержку всех, кто неравнодушен и готов идти вместе с вами к этим великим, кстати, целям и достижениям.
3: Резюмируем каким образом. Вы молодой, но амбициозный клуб, у которого следующая задача на следующий сезон – это подняться в высшую лигу. Вам для этого необходим какой-то финансовый багаж, правильно?
1: Конечно.
3: И есть возможность, если посотрудничать у кого-то, выступить в качестве там спонсора или оказать какую-то финансовую поддержку.
1: И может не обязательно финансовую,
2: информационную, морально
0: я
2: поддержку
0: тоже. Мы будем рады любой поддержке.
2: Да, на самом деле мы очень ждем ребят в свою команду, в свою семью. Слэш-хоккейную.
3: А есть такие, которые еще не в курсе, что вы существуете? Ну, имеется в виду.
0: Я думаю, что есть ребята, которые не в курсе по нашему округу.
3: То есть, возможно, сейчас кто-то услышит, скажет, где я был, когда вы собирались.
1: А чего я сижу тут до сих пор, да? Это правда. Мы надеемся, что вообще наша программа, во-первых, для кого-то станет открытием, что у нас есть такой клуб, что туда можно войти, попасть, стать чемпионами в перспективе. А всем неравнодушным югорчанам у нас очень много в Югре организаций, и бизнес не всегда неравнодушный. И, может быть, даже на уровне власти. Ну, в общем, мы всех подключим, насколько это возможно. Мы призываем, спасибо. Потому что нам очень нравится ваша миссия, ваша цель, то, чем вы занимаетесь. И мы реально очень хотим, чтобы вы, прям достигали таких планок, которые мы сегодня озвучили в рамках эфира.
2: А мы вас обязательно пригласим на турниры, чтобы вы воочию посмотрели на этот захватывающий вид спорта.
0: Да. Вообще, я хотел вот еще сказать, что ребята, вот кто после специальной военной операции... И тем более с ампутацией, обращайтесь к нам, приходите к нам в клуб. Мы будем рады, наши двери открыты. Вот, в первую очередь, наш клуб – это социализация вас, чтобы вы восстановились. Мы будем рады каждому.
2: И не сидели просто дома.
1: Угу. Ну, здесь надо сказать, что не важна никакая подготовка спортивная, то есть даже если вы никогда не занимались никаким видом спорта, просто приходите.
0: Совершенно верно, да. Мы научим.
1: Все начнете с нуля. В хорошем
0: конечно,
1: смысле.
0: И научим на турнике подтягиваться, и на брусьях отжиматься.
2: И жирок топить.
0: И в санях сидеть. Да, и клюшкой, и шайбой владеть.
1: Все-таки я поняла, что у вас с Аней и держаться в них, это вот самое сложное, да, из всей нашей беседы. Это такой самый...
0: Баланс в санях держать непросто.
2: Там же нужно еще бросить шайбу, еще удержаться. Клюшка переворачивается, ты едешь, отталкиваешься, там шипы на клюшках с одной стороны, а потом ее быстро переворачиваешь и бросаешь шайбу. Ну, это, конечно, очень так сложно. Я сама еще не сидела, надо прийти посидеть в санях.
1: Хорошо, спасибо огромное. У нас сегодня в гостях супружеская пара Ольга Шихова и Константин Шихов. Ну, кстати, Константина Шихова, я думаю, в Югре многие знают, но если что, еще напомним, это серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи, это мастер спорта международного класса, это заслуженный мастер спорта России по слэдж-хоккею. И 15 лет Константин был капитаном слэдж-хоккейной команды Югра.
2: Чуть меньше.
1: Ну, почти 15 лет. Ну, больше 10
0: лет,
1: точно.
0: Лет 10 точно.
2: Да, вам огромная благодарность, что вы нас пригласили на эфир.
0: Спасибо
2: большое. Это очень важно, это очень ценно, да, для нас.
1: Вот Ольга сказала, это очень важно. А у нас программа называется «Важен каждый». Вот в данном случае важен каждый молодой или не очень мужчина, который вернулся из СВО и может сейчас продолжать просто свою спортивную карьеру, начать даже, да, у вас в клубе. Важен каждый спонсор или общественная организация, или партнер, да, который может поддержать.
3: Или благотворитель.
1: Важен каждый зритель, который будет приходить. Вообще в этой истории важен каждый, поэтому мы надеемся, что благодаря сегодняшнему нашему эфиру вас ждет еще больше процветания, развития. Мы вам этого искренне желаем.
10: Важен каждый.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Главное окружное.
1: Радио Югра.
0: Главное окружное.
2: Я не смогу

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну, а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Мне не нужно других.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное. Главное. Окружное радио. «Югра».
2: Радио «Югра».
1: Главное окружное.

0: дела?
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что...

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

Окружное радио. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия «Л» номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Тюгра.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».